в ноябре 2024 и когда начался водить электробусы, понял, что это совсем другая машина и отличается очень сильно от других автобусов. Главное отличие, которое это бесшумная работа, едет очень мягко, ни шума, ни вибрации только нет. Самое главное, это что экологически чистое и не вредит окружающей среде. Чтобы у нас было все большое, такие современных и удобнее автобусы,